0: suena FM Universidad.
1: La mejor música.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».